0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Премьер-министры Казахстана и Грузии обсудили сегодня реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне. Напомню, вчера президент провел переговоры с Ираклием Кабахидзе, прибывшим к нам с официальным визитом. Олжас Бектенов рассмотрел с коллегой вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, энергетического сотрудничества, а также взаимодействия в области цифровизации. Особый акцент в ходе обсуждения технологического партнерства был сделан на проектах в сфере искусственного интеллекта. Облигации акиматов 6 областей выкупила казахстанская жилищная компания в рамках нацпроекта модернизации энергетического и коммунального секторов. Сумма составила 27,3 миллиарда тенге. Средства пойдут на реконструкцию водоснабжения, водоотведения и теплосетей в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской областях и Житосум. На сегодня уже выкуплены бумаги 11 акиматов на 104,3 миллиарда тенге. Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 1719 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы. Также, по его данным, свыше 5000 ранены, а в общей сложности стихийное бедствие затронуло почти 15 900 человек. В стране повреждены 855 зданий и 189 полностью разрушены. В горах Алматы снова спасали подростков. Четверо не смогли самостоятельно спуститься и обратились за помощью. Сотрудники службы спасения вызволяли ребят с высоты 3200 метров. Подростки взобрались в район Комби-2. Медицинская помощь им не потребовалась, МЧС напоминает. Перед походом в горы обязательно оценивайте свои силы, изучайте маршрут, следите за прогнозом погоды и не отправляйтесь в путь без снаряжения. Завтра в стране вступает в силу новая конституция. Я напомню, какие изменения ждут казахстанцев с 1 июля. Также начинает работать строительный кодекс, меняются правила градостроительства. Гражданам Казахстана, въезжающим в Россию без визы, необходимо заранее зарегистрироваться в приложении RU-ID не позднее, чем за 72 часа до поездки. Полученный QR-код после загрузки данных нужно предъявить на границе. Кроме того, с 19 июля в стране заработает единый QR-код для всех банков, а армия полностью переходит на цифровой призыв. 5 железнодорожных вокзалов открылись после реконструкции в Кустанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Как сообщает Минтранспорта, использовали современные стройматериалы отечественного производства. Все обновленные вокзалы соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Традиционно коротко о результатах матча чемпионата мира по футболу. Бразилия вырвала победу у Японии в самой концовке матча. Счет 2-1. Парагвай сенсационно выбил Германию в серии пенальти, а Нидерланды уступают сборной Марокко в серии пенальти. У обоих матчей счет 1-1. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США 485 тенге 26 тиин, евро 552 61, российский рубль 6 тенге 23 тиинам. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 24 градуса, в Алматы 32, в Уральске, Кустанай, Актюбе 21, в Актау, Кокшетау, Петропавловске 24, в Атараузе, Казгане, Караганде 26, в Таразе, Павлодаре, Кызылорде 30, в Шымкенте, Талдыкургане 33, в Семее, Усть-Каменогорске, Кунаеве, Туркестане 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. С завтрашнего дня начинается процесс переназначения 6 должностных лиц: генпрокурора, председателя Нацбанка, глав Верховного суда и Высшего судебного совета, уполномоченного по правам человека. Напомню, 1 июля вступает в силу новая конституция. Как сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, одновременно с этим с завтрашнего дня будет объявлен предвыборный старт Курултай. В сентябре правительство должно сложить полномочия, и уже с согласия Курултая будут назначены остальные должностные лица, вице-президенты и члены правительства. Между тем, в эти минуты проходит последнее совместное заседание двухпалатного парламента. Оно идет с участием президента. Запасов бензина и дизеля хватит более чем на месяц. Об этом заявил глава Казмунайгаза. Ремонт на Атырауском НПЗ проводится планово, заранее накопленными запасами нефтепродуктов. Кроме того, по словам Масхата Хасенова, все остальные нефтеперерабатывающие заводы страны продолжают работать. Перебоев с поставками топлива нет. Клиники пластической хирургии внепланово проверят. Как сообщили в Минздраве, проверки согласованы с Генпрокуратурой. По данным министерства, больше всего ревизии провели в 2024 году. Тогда были выявлены нарушения лицензионных требований, стандартов оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также случаи работы без разрешительных документов. В итоге клиники были оштрафованы на 4,8 миллионов тенге. Также материалы проверок по случаям с летальным исходом после операции в Алматы, Астане и Мангыстауской области переданы правоохранителям. В Алматы наказали участников опасного кортежа. Полиция установила личности всех. Пассажирами оказались выпускники одной из местных школ. К ответственности привлекли 4 водителей, 4 несовершеннолетних выпускников, а также их родителей. Им выписали штрафы. Как запечатлено на видео, водители опасно перестраивались с одной полосы на другую, а пассажиры высовывались из салонов авто. Сразу 20 медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по борьбе U15. В Паттайе юные борцы завоевали 4 золота, 5 серебра и 11 бронз. В вольной борьбе чемпионом стал Мирас Абдыкарым. В греко-римской золото Уралана Кима, Даниала Кадатбая и Ералы Муратова. Серебро и бронзу в копилку сборной также принесли борцы вольного греко-римского стиля и женской борьбы. Александр Шевченко признался, что с первых минут не смог войти в игру. Казахстанский теннисист прокомментировал поражение в первом круге Уимблдона. Спортсмен завершил борьбу уже на старте, уступив 4-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже Альясиму. Шевченко отметил, что не смог показать тот уровень, который демонстрировал на тренировках. Но главной причиной поражения теннисист назвал неуверенность на травяном покрытии, а также проблемы с коленом. В ближайшее время он планирует заняться лечением. Отмечу, за участие в первом круге на Уимблдоне Шевченко получил около 52 миллионов тенге. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи: доллар США стоит 485 тенге 26 тиен, евро 552.61, российский рубль 6 тенге 23 тиена. О погоде по данным Казгидромета: завтра в столице дождь, ночью 17, днем 26 градусов. Алматы также дождь, ночью 22, днем 30. В Кустанае, Актюбе 21, в Актау, Кокшетау, Уральске, Атырау, Петропавловске 25, в Жезказгане, Караганде 26, в Кызылорде, Павлодаре 30, в Конае, Ветлугургане, Таразе, Шымкенте 32, в Туркестане, Семее, Усть-Каменогорске 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на совместном заседании палат парламента. Он отметил, что сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба. Уже завтра вступает в силу новая конституция. Наряду с основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному парламенту приходит однопалатный Курултай. Как отметил глава государства, в целом эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана. Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа, это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований, отметил президент. Он также в своем выступлении подвел основные итоги совместной деятельности и сформулировал направление дальнейшего развития. По словам президента, главная цель – поднять благосостояние, обеспечить безопасность и улучшить качество жизни граждан, сделать данный показатель и саму тенденцию необратимыми. Согласно прогнозам МВФ и специализированных агентств ООН, в предстоящие два года мировое сообщество и отдельные страны столкнутся со значительными трудностями в реализации планов экономического развития. Как отметил Токаев, правительству предстоит нарастить усилия по обеспечению устойчивого развития страны. В повестке дня такие острые вопросы, как сдерживание инфляции, снижение ее уровня до максимально возможных значений, недопущение падения темпов роста экономики. Более того, как отметил президент, необходимо работать над повышением ключевых показателей. И к другим темам. Платный участок трассы до Балхаша продлили до Караганды. С 10 июля вводится платный проезд по участку автомобильной дороги республиканского значения Караганда-Балхаш-Бурул-Байтал. Общая протяженность платного участка 645 километров. При этом для водителей сохраняется возможность проезда по альтернативным маршрутам через дороги республиканского и областного значения. В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность по незаконной добыче золота. Задержаны более 60 человек, в том числе руководители и организаторы противоправной схемы. Изъято несколько единиц автотранспорта и специальной техники, крупные суммы денег и само золото. Причинен существенный ущерб окружающей среде. Нелегальная деятельность привела к нарушению почвенного покрова, изменению природного ландшафта и повреждению земель. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Неиспользуемые земельные участки стоимостью более 600 миллионов тенге вернули государству в Атырауской области. В ходе анализа установлено, что ряд земельных участков, предоставленных для предпринимательской деятельности, жилищного строительства и иных целей, длительное время не осваивались. Кроме того, местными исполнительными органами своевременно не принимались меры по вовлечению земельных участков в оборот. Массовые проверки самокатчиков начались в Алматы. Особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений, включая перевозку пассажиров, опасное маневрирование, а также факты хаотичной парковки электросамокатов. Уже завтра, с 1 июля, в Казахстане начинают действовать новые требования для пользователей электросамокатов и сервисов кикшеринга. Арендовать электросамокат больше не смогут лица младше 18 лет, граждане без водительского удостоверения, а также лица, лишенные права управления транспортом. Передвигаться на электросамокатах разрешается по велосипедным дорожкам и полосам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части или же обочине. Исключение составят специальные пешеходные зоны совместного движения, где скорость ограничена до 6 км в час, а приоритет остается за пешеходами. Более 6,5 миллиардов долларов – такой прямой ущерб, нанесенный Венесуэле землетрясениями. Эти цифры основаны на оперативной оценке системы, выполненной с использованием спутниковых данных и сейсмического моделирования. Однако, как подчеркивает в ПРООН, главным последствием стихии остаются трагедии людей и сообществ, оказавшихся в эпицентре бедствия. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 26 тиен, евро 552 тенге 61 тиен, российский рубль 6 тенге 23 тиена. А теперь о погоде на завтра. 1 июля, по данным Казгидромета, в столице дождь, ночью 17, днем 26 градусов, Алматы также дождь, ночью 22, днем 30. Костанай, Актобе 21, Вактау, Кокшетау, Уральске, Атырау, Петропавловске 25, Жезказгане, Караганде 26, Кызылорде, Павлодаре 30, в Конаеве, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 32, в Туркестане, Семее и Усть-Каменогорске завтра 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-307. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Указом главы государства Ерлан Карин назначен первым заместителем руководителя администрации президента. Другим указом он освобожден от ранее занимаемой должности государственного советника. Кроме того, распоряжением главы государства Марат Азельханов освобожден от должности зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего секретариатом АНК администрации президента. Казахстан приступает к масштабной реформе госуправления. Об этом на совместном заседании палат парламента заявил президент Касым-Жомарт Токаев, назвав предстоящие изменения капитальным ремонтом здания казахской государственности. Глава государства отметил, что в ближайшие два года мировое сообщество, включая отдельные страны, может столкнуться с серьезными трудностями при реализации экономических планов. Однако, по его словам, нельзя впадать в отчаяние и тем более в панику. Он отметил, что правительству предстоит нарастить усилия по обеспечению устойчивости развития страны. Токаев также напомнил о задаче, поставленной в прошлогоднем послании, в течение 3 лет превратить Казахстан в развитое цифровое государство. Эту задачу никто не отменял, от ее выполнения во многом зависит будущее нашей страны, подчеркнул президент. Ряд нынешних депутатов продолжит свою деятельность в составе Курултая. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента. Курултай – важнейший символ нового Казахстана, поэтому в его состав должны войти истинные патриоты, инициативные и государственно мыслящие личности, то есть лучшие из лучших. Ведь именно по работе Курултая народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы, отметил президент. Он также поблагодарил руководство и депутатов Сената и Мажилиса за добросовестную работу, отметив, что они последовательно отстаивали национальные интересы и поднимали наиболее актуальные вопросы, волнующие граждан. Также глава государства рассказал о масштабном ремонте автомобильных дорог в Казахстане. В прошлом году начаты ремонтные работы на 13 тысяч километров автомобильных дорог. Из них 6 тысяч километров были сданы в эксплуатацию. Такая масштабная работа была проведена впервые в истории страны, отметил Токаев на совместном заседании палат парламента. Президент подчеркнул, что в следующем году необходимо завершить работу по обновлению автомобильных дорог. По словам главы государства, за последние 5 лет объем грузоперевозок автомобильным транспортом по стране увеличился в 2 раза и достиг 6 миллионов тонн. В прошлом году доход грузоперевозчиков автомобильным транспортом составил 1,5 триллиона тенге. Как ситуация с дефицитом топлива в России может отразиться на Казахстане, прокомментировал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов. Он отметил, что Россия является стратегическим торговым партнером Казахстана, поэтому Национальный банк внимательно отслеживает происходящие там макроэкономические процессы. Пока инфляция в Российской Федерации находится более-менее в том коридоре, который они планировали, сказал Сулейменов в кулуарах правительства. Глава Нацбанка заявил, что возможное ускорение инфляции в России может отразиться на Казахстане. Однако говорить о масштабах влияния пока еще рано. И последнее. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня всеобщим выходным днем в честь победы национальной футбольной сборной над Германией в 1/16 финала чемпионата мира. Пенья опубликовал соответствующий указ и поблагодарил футболистов за праздник для страны. Кроме того, он опубликовал несколько фотографий с праздничных шествий на улицах парагвайской столицы и собственное изображение в футболке сборной. Напомним, сборная Парагвая сенсационно выбила из числа участников мундиала сборную Германии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1-1, а затем парагвайцы оказались сильнее в серии пенальти. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 480 тенге 72 тиена, евро 552 тенге 61 тиен, российский рубль 6 тенге 23 тиена. А теперь о погоде на завтра. 1 июля, по данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 17, днем 26 градусов, в Алматы также дождь, ночью 22, днем 30. Костанай, Актобе 21, Актау, Кокшетау, Уральске, Атырау, Петропавловске 25, Жезказгане, Караганде 26, Кызылорде, Павлодаре 30, Кунае, Бетлтокургане, Таразе, Шымкенте 32, Туркестане, Семии, Усть-Каменогорске завтра 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: реклама на Казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Кешкі көңіл ашар.